Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио. И пусть весна начнется с лучшей музыки на местном радио.

вместе. До встречи в настоящем. Даже 36,6 без нее жесть. Ведь температуры нет, а любовь есть. Если крадусь, них не врет, то все хорошо.

0: восхищайся.
1: Пой и танцуй этой весной.
2: Вместе с любимой музыкой.
0: На твоей волне.
3: На 104 FM.

Смотришь наивно и просто, как он сжигает в пепел последний ваш мост. Боль разочарования, твой первый урок. Сбежать от расставания, нажать на курок. А он так и не понял твоей красоты. Огонь и ирония вместо чистоты. И пусть тебе сейчас плохо, знобитый трясет. Однажды ты

0: Вдохни, улыбнись. Весна уже здесь.
1: Твоя весна на твоем любимом радио. На 104 FM.

0: Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку. Слушай весну.
1: Весна на местном радио.

0: Тебе не до сна? Все потому, что весна.
1: Танцуй и пой этой весной под музыку на твоем любимом радио.
0: На 104 FM.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны, далеко.

прислушайся. Твоя весна на твоем любимом радио на 104 FM.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Теннет выпустит новый кроссовер 4L. По габаритам он займет место между обычной четверкой и семеркой. Сделан на базе Chery Tiggo 7 Pro, который был очень популярен пару лет назад, но сейчас уже снят с продаж. Железо у L-ки аналогично, а передняя часть новая, с длинными вертикальными дневными ходовыми огнями. Новый Li Auto L9 Levis поступит в продажу с июля по сентябрь этого года. Машина совершенно новая. Мировая премьера прошла в апреле на автосалоне в Пекине. L9 Levis еще технологичнее и премиальнее, чем нынешняя девятка. Электронные рули и тормоза сделают большой кроссовер еще удобнее и маневреннее, чем раньше. «АвтоВАЗ» запустил программу долгосрочной подписки на автомобили «Лада». «Весту» на автомате в комплектации «Практик» можно взять за 44 тысячи рублей в месяц. Сумма подписки сопоставима с кредитом, но не нужен первоначальный взнос. Техобслуживание, страховка и шиномонтаж включены. А через год можно снова взять новую машину. Недавно в России стартовали продажи обновленного Havel H3. Снаружи новинку можно отличить по задней двери, без декоративного короба и более массивной решетки радиатора. Машина хорошо продумана, серьезных огрехов эргономики нет. Салон просторный, места хватает. Разве что брутальная внешность не должна вводить в заблуждение. По характеру Havel H3 – типичный паркетник. Подробнее в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». В магазине «Автолайн» поступление летней резины по низким ценам, которые вас приятно удивят. Приезжайте, не упустите выгодное предложение. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на интернациональный дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
1: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – подошва – это лишнее. Французский модный дом «Шанель» представил новую круизную коллекцию. И в итоге некоторые модели поклонники бренда засыпали насмешками в комментариях. Обсуждению подверглись экстравагантные сандалии бренда, а не совсем без подошвы и с закрытой пяткой. Манекенщицы прошлись по подиуму в подобных золотистых, серебристых и коричневых моделях. При этом задняя часть обуви дополнена шнурками, ими были обвязаны щиколотки участниц дефиле, видимо, чтобы пятка не потерялась по пути. Комментаторы оказались в замешательстве от новинки люксового бренда и принялись активно ее обсуждать. «Я не буду платить $800 за то, чтобы ходить босиком», — возмущались одни. «Не могу дождаться того момента, как примерю их с новым бюстгальтером, сделанным из молекул», — иронизировали другие. «И где вы предлагаете их носить?» — высказывались третьи. Добавлю, что согласно исследованию специализированной платформы «Лист», бренд «Шанель» признан самым популярным модным брендом в мире. Шагать в ногу со временем в красивой и удобной обуви жителям нашего города поможет магазин «Элегант». Новые стильные коллекции сезонной обуви популярных брендов. Ботинки, сапоги, туфли, домашние тапочки, мужские и женские, а также большой ассортимент нового бренда итальянской обуви «Регина Ботини». Долговечность, комфорт и качество обуви ваши ноги оценят по достоинству. В обуви от «Элеганта» вы в любую погоду будете на шаг впереди. В магазине «Элегант» огромное поступление летних коллекций одежды. Немецкие бренды Balmer и Unique. В ассортименте есть и большие размеры, вплоть до 56-го. Скидки на модели прошлых лет в «Элеганте» все еще действуют. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.
2: Мы гуляли по крышам Питера, укрывались от дождика с ветером. Кстати, кофе было отвратительным. Кстати, ты была

0: кстати, ты была восхитительна.
1: Вечер падал за дома, укрывая нас тихим светом. Здесь такие облака, как будто кто-то пыхнул в небо. Злые тучи разбежались от нашего тета-тета. Знаю, так же навсегда ты запомнила это лето. Сюжеты банальных драм стали частью наших историй. Принцесса и хулиган, здесь все ясно без спойлеров. Мы с тобой хоть на Невском и также на Малой Бронной. Всегда найдем свое место, пусть холодно, но прикольно. Мы гуляли по крышам Питера, как герои кино на любителя. И плевать, что потом скажут

А девочка хочет.

как будто контузия бонусом. После ничего не осталось, сплошные иллюзии, много вопросов. Как на это попалось, крутого обрыва вниз головой, наверное, так проще казалось, динамики громче, танцуют.

0: любимым радио.
1: Слушаем вместе, поем в унисон. Весна на радио, счастливый сезон.
0: На местном радио.

0: 6. Сириус ПТЗ. Специализированная одежда и обувь для вашей организации. Брендирование и быстрая доставка в Костомукшу из Петрозаводска. Телефон 8 814 2 70 55 10. ООО Сириус ПТЗ. Город Петрозаводск. Шуйское шоссе, дом 6. ОГРН 116 10 01 06 39 81.
1: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный, дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный, дом 6.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись. Давай!

0: на одной волне.
1: Расскажи мне, как бьет дождь по лужам? Что ты видишь из окна? С кем ты делишь ужин? Кто тебя с работы ждет? Дверь открыв, встречает нежно, как когда-то я ночью обнимает. Расскажи мне, почему мне больно и до сих пор обидно? Как ты с этим всем живешь? Ты просто расскажи мне.

0: Реклама на местном радио.
1: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
2: А чего убирать? CityLink, конечно.
1: Почему CityLink? Полно же вариантов.
2: CityLink у нас уже давно работает. И без перебоев.
1: Ну да, CityLink проверенный.
2: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони.
3: 5-20-09. Оставляй заявку.
1: Вот так CityLink.
4: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону. 5-20-09.
5: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
6: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: «Рассвет хитов». Включай радио и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя.
1: Солнце светит все сильней, слушай нас, и будет веселей.
0: Мисс Реклама на местном радио.

0: 16-6. Сириус ПТЗ. Специализированная одежда и обувь для вашей организации. Брендирование и быстрая доставка в Костомукшу из Петрозаводска. Телефон 8-814-2-70-55-10. О, Сириус ПТЗ. Город Петрозаводск. Шуйское шоссе, дом 6. Огран 116-10-01-06-39-81.
1: Сезон шашлыков и рассады объявляем открытым. А чтобы добраться до дачи с комфортом, объявляем ликвидацию склада новых автомобилей «Лада» 2025 года. «Веста», «Нива», «Гранта». Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Выгодно примем вашу машину в зачет новой. Приезжайте в «Прагматику» на Комсомольский проспект 8 или звоните 8-81-42-55-95-03. «Прагматика» – официальный дилер «Лада» в Петрозаводске.
2: Ты можешь купить газонокосилку где угодно, но в Силе, и только в Силе, при покупке газонокосилки ты получишь три подарка от американского бренда DDE. Да, три подарка газонокосилки DDE в Силе. В Силе и только в Силе до 30 июня. Приходи в Силу и требуй три подарка от DDE при покупке газонокосилки. Покупай газонокосилку в Силе. В Силе и только в Силе. Или на сайте tdsila.ru.
3: ИП Богданов Андрей Олегович. ОГРНП 304-100-103-300.
4: Сериал вчера смотрела? Там такая Санта-Барбара.
5: Ой, не, антенна барахлит.
4: А у меня телевидение Ситилинк. Все отлично показывает. Звони, еще и подарок дадут.
5: Уже звоню.
6: Ситилинк, 5-20-09.
7: Подключите телевидение Ситилинк и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
8: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности может потребоваться дополнительное оборудование. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
9: И антенна не нужна. Пам-пара-пам.
10: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

Эй, безумный, тычем пальцами в вены или лезвием струны. Ходим по тонкому льду мы, заблуждаясь морали, гонимой бесом.

Весна стучится в двери. Включай радио. Твои любимые хиты и свежий весенний плейлист уже в эфире. На 104 FM.

Весна. Рассвет хитов. Включай радио и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя. На 104 FM.

0: Местное время 10 часов.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: В административном здании по улице Ленина, 17А, в городе Костомукша сдаются в аренду нежилые помещения под офисную деятельность. Кабинеты по 14 и 18 квадратных метров. Имеются кабинеты с водопроводом, под бьюти-сферу, косметологию, услуги по уходу за телом и массаж, под имиджевые услуги. Работа с юридическими лицами, предпринимателями, самозанятыми и физлицами. Обращаться в кабинет 205 по улице Ленина, 17А или по телефону 921-467-32. 221, а также по номеру 70426, код города 814-59. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97, ОГРН 115-100-68-60. Ювелирный салон «Золото» желает всем праздничного весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система. Тема скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Активный сезон ремонтов и строительства стартовало, значит, самое время задуматься о дверях, окнах и мебели на заказ. В этом вам с удовольствием помогут в офисе «Северный город» на Октябрьской, 7, первый подъезд. Продажа и установка окон и дверей, изготовление корпусной мебели на заказ, кухни, шкафы, купе и двери купе. Нарезка стекол и зеркал, большой ассортимент, гарантия качества. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка. Возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06, ОГРН 119-001-201-663. Сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую, приходите в Никсервис. Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. Никсервис – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
2: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
1: Качество супер.
2: Короткие сроки.
1: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
2: Костомокша Медиа. Полиграфия от А до Я.
1: Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
1: Слышите? Это она. Возможность получить права на мотоцикл в Костомукше. Центр подготовки водителей открывает набор в группу по обучению водителей категории А и А1. Успейте отучиться по цене прошлого года. Подпишите договор сейчас. Подробности по телефону 911-448-48 и в офисе на Интернациональной, дом 15. Ждем всех желающих.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио. И пусть весна начнется с лучшей музыки на местном радио.
1: Алло, ты в трубку плачешь, музыка орёт. Ты много значишь для меня, алло. Я выезжаю, но тут гололёд. Я выезжаю, но тебя несёт. Я обещаю, что еще не все. И будут танцы ночи напролёт. Я точно знаю то, что ты моё.

снова сейчас взорвется. Хватит трепать мне нервы, не задавай вопросы. Да что я сделал не так? Ты забери свои слова и придержи себя в руках. Но мне нравится, как смеешься, нравится залипать с тобой ночью на звезды. А мне нравишься ты такая.

Эти ссоры на кухне снова резали слух, разгорались и тухли, словно старые угли. А вокруг никого нет, только слезы и шепот. Я все отдал бы тебе, дорогая, за такой охранительно клевый опыт. Эй. Но мне нравится, как смеешься, нравится залипать с тобой ночью на звезды. А мне нравишься

Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы.

0: все чин-чинарем. Душевная, душевная, душевная рыбалка. Душевная, душевная, душевная рыбалка.
1: Чин-чинарем.
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбку. Главное, как. Об этом наша рубрика.
1: В ожидании рыбалки.
2: Рыбалка – это, конечно же, радость и эмоции. Но, к сожалению, иногда и они бывают отрицательными. Это когда рыболов против своего желания случайно примеряет на себя роль рыбы, то есть когда нечаянно попадается на крючок. Чаще всего такому несанкционированному воздействию подвергаются пальцы, а иногда и ухо, нос или даже губы. Но все не так трагично, и не надо бросать рыбалку и бежать в поисках МЧС, как герой особенностей национальной рыбы. Есть довольно простой способ избавиться от зацепа, особенно если рядом кто-то есть. Нужно накинуть на поддев крючка петельку из любого подручного материала – проволочки, плетенки, прочной лески и так далее. И тянуть за эту петельку в направлении, противоположном входу крючка в тело. Но только надо самому или помощнику придерживать пальцем цевьё крючка, чтобы оно все время было на одной прямой с направлением прилагаемого усилия. Это нужно для того, чтобы облегчить операцию. Все, теперь свобода, и вы на себе знаете, что такое «поймал, отпусти».
1: Где мои снасти?
2: Вот вроде пингвинья рыбалка понемногу уходит в историю, но тем не менее хочется познакомить вас с довольно новым и очень удобным ледобуром — Неро Мини. Он подойдет для рыболовов не очень высокого роста и детей, которых вы хотели бы приобщить к рыбалке. В сложенном виде его длина чуть более 62 сантиметров, а весит он всего 2 с небольшим кило, зато лунка вполне приличная — 130 миллиметров в диаметре. А стоит он дешевле, чем одни ножи от шведского бура Мора. А самое главное, ножи к Неро Мини стоят копейки и продаются в любом магазине. Заточить их можно самому, а при острой необходимости даже на водоеме.
1: Хороша уха.
2: Чтобы при чистке рыбы чешуя не разлеталась в разные стороны, рыбу надо ненадолго положить в холодную воду, а затем приступить к чистке. И лучше не ножом, а специальной рыбочисткой. Если таковой нет, то можно и обычной кухонной теркой. А пока у меня все. Ни хвоста, ни чешуи.
0: Душевная, душевная, душевная рыбалка.
3: Спонсор рубрики – магазины «Клевое место». Готовьтесь к весенней распутице с магазинами «Клевое место». В наличии мужская и женская обувь для прогулок и активного отдыха на природе. Одежда и принадлежности для пикника, туристическое снаряжение и все, что поможет сделать выходные незабываемыми. Клевых вам покупок в «Клевом месте»!

0: Реклама на местном радио.
1: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
2: Рулонные шторы цвета любого. От ярко-красного до голубого.
1: От дизайна до печати. Изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Сеть магазинов «Сила» дарит 30 подарков своим покупателям. До 19 июня соверши покупку в сети магазинов «Сила» на сумму от 5000 рублей и получи шанс выиграть бензопилу, воздуходувку, генератор, триммер и много других призов. Подробности у консультантов сети магазинов «Сила». Срок проведения акции с 7 апреля по 19 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать в магазинах «Сила».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
4: Дарим настроение. Заряжаем позитивом. Включай весну.
1: На местном радио.

0: останусь простым.
1: Дари.
2: Люби.
1: Улыбайся и восхищайся.
2: Пой и танцуй этой весной.
1: Вместе с любимой музыкой на твоей волне.
3: На 104 FM.

0: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
1: Здравствуйте, Ксения.
2: Привет, классно выглядишь.
1: Я знаю, спасибо.
0: А как дела? Что нового? Что расскажешь?
1: Что расскажу?

0: мятежник.
1: А я посреди красно-белого синий, как холостой патрон в пустом магазине. Ты так красиво, прямо из синего. Но думать о тебе — это насилие.

0: Местное время 12 часов.
1: Новости. С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Послезавтра мы будем отмечать, пожалуй, самую важную дату для нашей страны – День Победы. В Костомукше события, приуроченные к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, начнутся в 11:30 с торжественного митинга у памятника павшим за Родину. В 12:30 по улицам Костомукши пройдет шествие бессмертного полка. Построение у дома номер 4 по улице Ленина, и затем колонна будет двигаться по улице Героев до площади Дворца культуры «Дружба». Затем в течение дня организаторы «Центр Среда» и культурно-спортивный центр «Дружба» подготовили концерты, мастер-классы, кинопоказ и интерактивные площадки. В 15 часов в Большом зале КСЦ «Дружба» пройдет концерт творческих коллективов, а в 16:30 на Малой площади выступит духовой оркестр «Орион». Вместе с городскими вокалистами артисты исполнят песни военных лет. Частицу вечного огня из Москвы доставили в Карелию в рамках акции «Огонь памяти». Представители Народного фронта приняли участие в передаче священного пламени в Александровском саду в столице страны, а вчера лампаду торжественно передали в Петрозаводске участнику СВО Дмитрию Самсонову как символ преемственности поколений. Главная миссия Народного фронта – доставить огонь жителям Карелии, судьбы которых затронула Великая Отечественная война. Акция проходит уже в 10-й раз, с каждым годом дотягиваясь до новых регионов России и других наций, прошедших Великую Отечественную. В этом году огонь доставят в 71 регион и 14 стран мира. Новый памятник партизанам появился в Костомукше. На будущей аллее воинской славы, которую благоустраивают на городском кладбище, появился новый памятник. На стеле надпись «Братское захоронение четырех неизвестных партизан партизанского отряда «Красный Онежец», погибших 26 июня 1943 года в неравном бою против финских карателей. Об этом пишет издание «64-й параллель». Я напомню, в 2011 году в 42 километрах от Костомукши поисковый отряд «Стерх» обнаружили останки четырех неизвестных бойцов на безымянной сопке в долине реки Лива. Там в июне 1943 года приняла последний бой с финским отрядом преследования группа партизан из отряда «Красный Онежец». Имена этих героев остаются неизвестными. И теперь почтить память героев и возложить цветы можно у нового памятника. Скрытые патрули будут ловить пьяных водителей на трассах Карелии. В мае сотрудники госавтоинспекции усилят контроль на дорогах республики. Как сообщили в ГИБДД, особое внимание будет уделено местам, где подобные нарушения фиксируются регулярно и уже приводили к дорожным трагедиям. Для повышения эффективности часть патрулей будет работать в скрытом режиме на автомобилях без опознавательных знаков полиции. Я добавлю, что с начала года в Карелии зарегистрировано 15 аварий с участием пьяных водителей. 19 человек пострадали. В Карелии стартовал прием заявлений на добычу кабана. В этом году охота будет открыта с 1 июня по 31 декабря. По новым нормам, установленным приказом Минприроды России, в своем заявлении гражданин в качестве предполагаемых сроков охоты указывает один непрерывный 30-дневный период или не более двух непрерывных временных периодов, общая продолжительность которых составляет не более 30 календарных дней. Далее новости Калевалы. Прокурор республики проведет прием жителей районов Карелии, входящих в арктическую зону. Прием пройдет 13 мая с 16 часов в режиме видеоконференции. У граждан будет возможность обратиться в органы прокуратуры по месту жительства, куда прием планируется провести в режиме видеосвязи. Для наиболее полного и эффективного решения вопросов, требующих проверки, гражданам необходимо иметь на руках заявление с указанием основных доводов, на которые хотели бы получить исчерпывающий ответ. Я напомню, что в состав арктической зоны входят в том числе Костомукский округ и Калевальский район. В преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в зале заседаний районной администрации Калевалы состоялась торжественная церемония вручения паспортов Российской Федерации гражданам, достигшим 14-летнего возраста. Важный документ получили 10 ребят. За волнительным моментом в зале наблюдали родители и друзья подростков. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. В социальных аптеках весь май скидка на солнцезащитные очки 20% и скидка на товары в аптечку, в отпуск и на дачу. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека город Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефону в Костомукше 5-10-50 и 5-10-46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. В Костомукше сегодня облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха плюс 8, плюс 10 градусов. Ветер до 3 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, столбик термометров в Костомукше поднимется максимум до 6 градусов тепла. При этом синоптики обещают снег с дождем и ветер до 3 метров в секунду. В Калевале сегодня плюс 7, плюс 10 градусов. Небольшой дождь в течение дня. Ветер до 3 метров в секунду. Завтра в Калевале столбик термометра поднимется до плюс 9 градусов. Синоптики обещают небольшой дождь и ветер до 4 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
2: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
0: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Радиодесерт от Ирины Панафы.
4: Друзья мои, все будет, и все, что будет, окажется точно лучше, чем сейчас. Возможно, кто-то сейчас по ту сторону радиоприемников, друзья, находится на пороге важных решений. Сегодня самое оно, друзья, решится на лучший день. Я Ирина Панова, всем большой привет, и я хочу сразу поздравить своих коллег с Днем Радио. Я очень и вам, коллеги, и себе желаю, чтобы наш внутренний приемник ловил только волны позитива.
5: Музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее, о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну, что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь, так про любовь.

0: Реклама на местном радио.
1: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
3: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
2: Качество супер.
3: Короткие сроки.
2: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
3: Костомукша Медиа. Полиграфия от А до Я.
2: Звездный дом 6.
3: Телефон рекламной службы 370-09.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный дом 6.

Друзья, напомню, что все свои музыкальные пожелания смело можете отправлять на номер 911-402-2040. СМС Макс, выбирайте, друзья, что вам удобнее. И, кстати, спасибо за СМС поздравлениями. Это точно добавляет праздничного настроения.

0: Радио Десерт. Лучшее угощение.
1: И первым на сегодня Радио Десерт. Там с пылу жару, что называется, спешу угостить Ватанин Леонида, уважаемый именинника. Я поздравляю вас с днем рождения и желаю неземного счастья, Леонид. Фантастического вам успеха во всех ваших начинаниях. Желаю вам интересного, Леонид, яркого и долгого пути.

0: Радиодесерт всегда подается вовремя.
1: Очередной радиодесерт готов, и я спешу угостить Акраева Сергея, уважаемого именинника, всех вам радости мира, самого яркого Сергеевым проживания, легкого пути. Сегодня непременно душевной компании, ну дабы отпраздновать, Сергей, главный день как следует.

0: Реклама на местном радио.
1: Сезон шашлыков и рассады объявляем открытым. А чтобы добраться до дачи с комфортом, объявляем ликвидацию склада новых автомобилей «Лада» 2025 года. «Веста», «Нива», «Гранта». Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Выгодно примем вашу машину в зачет новой. Приезжайте в «Прагматику» на Комсомольский проспект 8 или звоните 8-8142-55-9503. «Прагматика» – официальный дилер «Лада» в Петрозаводске.
2: Все, кино не будет. Электричество кончилось.
1: Электричество будет, если вы просто возьмете его с собой. Выберите генератор «Вилартек» в сети магазинов «Сила», и электричество будет с вами везде. На рыбалке, в походе, в загородном доме или на промышленном объекте. Генераторы «Вилартек» – высокое качество по доступным ценам. Приезжайте в магазин «Сила» или заходите на сайт tdsila.ru и выбирайте свой генератор «Вилартек».
3: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРН, П-304-100-103-300.
4: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Радиодесерт. Вишенка на именинном торте.
1: Литвинов Вячеслав, а я спешу по ту сторону эфира к вам. Вячеслав, и не с пустыми, между прочим, руками. Я искренне вам желаю, Вячеслав, много новых идей, счастливых мгновений. Желаю жить так, как мечтается. А главное, никогда не унывать и продолжать улыбаться каждому новому дню.

Евгений, тот самый, в адрес кого полетит уже очередной поток лучших слов и пожеланий. Женя, желаю вам в этот день счастья, добра, Евгения, ощутить всю полноту жизни, радостно, Евгений, встречать каждое утро, сохранить здоровье и бодрость на много-много лет.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Что говорят астрологи?
1: А говорят они, что люди, рожденные сегодня, трудолюбивые, организованные и разумные люди. Они ответственны и последовательны, доводят любые дела до конца и не принимают поспешных решений. Делают все по плану, никогда не ленятся и успевают выполнить большой объем работы. Сегодняшние именинники общительны, надежны и приветливы. Быстро завязывают новые знакомства, имеют много друзей и соратников. Именинники этой даты тонко улавливают настроение общества, подстраиваются под других людей и со страданием относятся к чужим проблемам.

0: Реклама на местном радио.
1: Я говорю интернет, вы говорите...
2: Ситилинк!
1: Я говорю Ситилинк, вы говорите...
2: Подключили!
1: Вы подключили и получили...
2: Месяц в подарок!
3: А что это тут происходит?
1: Ситилинк дает в подарок месяцы интернета при подключении.
3: Ого! А как подключить?
2: Легко!
4: Интернет Ситилинк. Месяц в подарок при подключении. Звоните 5-20-09. При наличии технической возможности. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
2: Ситилинк!
5: Да, здесь есть все, что нужно.
6: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур» и

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный дом 6.
2: Друзья, если ваше настроение загуляло, срочно вспоминайте, что завтра пятница. Ну, многих говорят, друзья, после этой мысли отпускает. А если с легким шагом и сейчас проблема, оставайтесь, друзья, настроенными на 104. Должно полегчать. Меня зовут Ирина Панова. Счастливыми встречаемся завтра. Пока.

0: Местное время, час дня.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В России появился еще один автомобильный бренд. Под маркой Esteo будут выпускать копии автомобилей Exit. Площадка для сборки – бывший завод Мерседеса в Московской области. Предварительно в линейке будет три кроссовера. На базе Exit – LX, TXL и RX. Будут версии с двигателями внутреннего сгорания и гибриды. Новый рамный внедорожник JS9 поступит в продажу в этом году. Сроки пока размыты, в промежутке между маем и сентябрем. Джак JS9 построен на базе пикапа Т9. На люксовый статус машина не претендует и будет относительно доступной для своего класса. Вариант машины для тех, кто живет за городом. В России будут выпускать копии грузовиков Isuzu. Завершена сертификация линейки среднетоннажных машин. Их будут собирать в Калужской области и Санкт-Петербурге под маркой «Русия». Есть модификации с задним и полным приводом, грузоподъемностью на 8 и 12 тонн. Среди конкурентов «КамАЗ Компас» и «ГАЗ Валдай». Альфа-Ромео Джульетта 2014 года – это редкий в нашей стране представитель гольф-класса. Машину любят за удобство езды по городу и неординарную внешность. Она выделяется в потоке, отлично рулится и реагирует на газ. И что немаловажно для редкой модели, не требует больших вложений в содержание. Подробнее об Альфа-Ромео Джульетта расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина». В магазине «Автолайн» поступление летней резины по низким ценам, которые вас приятно удивят. Приезжайте, не упустите выгодное предложение. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

В этом мире во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама на местном радио.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный дом 6.
3: Весна на местном радио 104.

0: 96.
1: Сириус ПТЗ. Специализированная одежда и обувь для вашей организации. Брендирование и быстрая доставка в Костомукшу из Петрозаводска. Телефон 8 814 2 70 55 10. О, Сириус ПТЗ, город Петрозаводск, Шуйское шоссе, дом 6, ОГРН 116 10 01 06 39 81.
2: Сериал вчера смотрела? Там такая Санта-Барбара.
3: Ой, не, антенна барахлит.
2: А у меня телевидение Ситилинк. Все отлично показывает. Звони, еще и подарок дадут.
3: Уже звоню.
4: Ситилинк, 5-20-09.
5: Подключите телевидение Ситилинк и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
6: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности может потребоваться дополнительное оборудование. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
3: И антенна не нужна. Пам-пара-пам.
7: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
2: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
1: Качество супер.
2: Короткие сроки.
1: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
2: Костомокша Медиа. Полиграфия от А до Я.
1: Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Хочешь научиться водить автомобиль, а может автобус? Приходи в Центр подготовки водителей. Профессиональное обучение водителей категории Б, С, СЕ и Д в Костомукше. Собственное мобильное приложение, свой тренировочный полигон, опытные инструкторы и всегда исправный учебный транспорт. Еще больше информации в мобильном приложении Центра. Скачайте в Google Play или App Store 16+.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 14 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Послезавтра мы будем отмечать, пожалуй, самую важную дату для нашей страны – День Победы. В Костомукше события, приуроченные к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, начнутся в 11:30 с торжественного митинга у памятника павшим за Родину. В 12:30 по улицам Костомукши пройдет шествие бессмертного полка. Построение у дома номер 4 по улице Ленина, и затем колонна будет двигаться по улице Героев до площади Дворца культуры «Дружба». Затем в течение дня организаторы «Центр Среда» и культурно-спортивный центр «Дружба» подготовили концерты, мастер-классы, кинопоказ и интерактивные площадки. В 15 часов в Большом зале КСЦ «Дружба» пройдет концерт творческих коллективов, а в 16:30 на Малой площади выступит духовой оркестр «Орион». Вместе с городскими вокалистами артисты исполнят песни военных лет. Частицу вечного огня из Москвы доставили в Карелию в рамках акции «Огонь памяти». Представители Народного фронта приняли участие в передаче священного пламени в Александровском саду в столице страны, а вчера лампаду торжественно передали в Петрозаводске участнику СВО Дмитрию Самсонову как символ преемственности поколений. Главная миссия Народного фронта – доставить огонь жителям Карелии, судьбы которых затронула Великая Отечественная война. Акция проходит уже в 10-й раз, с каждым годом дотягиваясь до новых регионов России и других наций, прошедших Великую Отечественную. В этом году огонь доставят в 71 регион и 14 стран мира. Новый памятник партизанам появился в Костомукше. На будущей аллее воинской славы, которую благоустраивают на городском кладбище, появился новый памятник. На стеле надпись «Братское захоронение четырех неизвестных партизан партизанского отряда «Красный Онежец», погибших 26 июня 1943 года в неравном бою против финских карателей. Об этом пишет издание «64-й параллель». Я напомню, в 2011 году в 42 километрах от Костомукши поисковый отряд «Стерх» обнаружили останки четырех неизвестных бойцов на безымянной сопке в долине реки Лива. Там в июне 1943 года приняла последний бой с финским отрядом преследования группа партизан из отряда «Красный Онежец». Имена этих героев остаются неизвестными. И теперь почтить память героев и возложить цветы можно у нового памятника. Скрытые патрули будут ловить пьяных водителей на трассах Карелии. В мае сотрудники госавтоинспекции усилят контроль на дорогах республики. Как сообщили в ГИБДД, особое внимание будет уделено местам, где подобные нарушения фиксируются регулярно и уже приводили к дорожным трагедиям. Для повышения эффективности часть патрулей будет работать в скрытом режиме на автомобилях без опознавательных знаков полиции. Я добавлю, что с начала года в Карелии зарегистрировано 15 аварий с участием пьяных водителей. 19 человек пострадали. В Карелии стартовал прием заявлений на добычу кабана. В этом году охота будет открыта с 1 июня по 31 декабря. По новым нормам, установленным приказом Минприроды России, в своем заявлении гражданин в качестве предполагаемых сроков охоты указывает один непрерывный 30-дневный период или не более двух непрерывных временных периодов, общая продолжительность которых составляет не более 30 календарных дней. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. В социальных аптеках весь май скидка на солнцезащитные очки 20% и скидка на товары в аптечку, в отпуск и на дачу. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека город Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефону в Костомукше 5-10-50 и 5-10-46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. В Костомукше сегодня облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха плюс 8, плюс 10 градусов. Ветер до 3 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, столбик термометров Костомукше поднимется максимум до 6 градусов тепла. При этом синоптики обещают снег с дождем и ветер до 3 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
5: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
6: В административном здании по улице Ленина, 17А, в городе Костомукша сдаются в аренду нежилые помещения под офисную деятельность. Кабинеты по 14 и 18 квадратных метров. Имеются кабинеты с водопроводом, под бьюти-сферу, косметологию, услуги по уходу за телом и массаж, под имиджевые услуги, работа с юридическими лицами, предпринимателями, самозанятыми и физлицами. Обращаться в кабинет 205 по улице Ленина, 17А или по телефону 921-467-32. 221, а также по номеру 70426, код города 814-59. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97, ОГРН 115-100-68-60. Ювелирный салон «Золото» желает всем праздничного весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система. Тема скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Активный сезон ремонтов и строительства стартовало, значит, самое время задуматься о дверях, окнах и мебели на заказ. В этом вам с удовольствием помогут в офисе «Северный город» на Октябрьской, 7, первый подъезд. Продажа и установка окон и дверей, изготовление корпусной мебели на заказ, кухни, шкафы, купе и двери купе. Нарезка стекол и зеркал, большой ассортимент, гарантия качества. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок, подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06, ОГРН 119-001-201-663. Сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата. Обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую, приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
5: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

со мной твори. Когда ты так вот влетаешь, ты меня сводишь с ума. В сердце зима, снова одна. Танцуешь, а я смотрю на тебя, ревную тебя. Просто люблю.

0: Рассвет хитов. Включай радио и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя.
1: Солнце светит все сильней. Слушай нас, и будет веселей.
0: Медреклама на местном радио.
2: Помыть машину у дома? Мойка. Купи в Силе. Очистить садовую технику? Инвентарь на даче? Мойка. Огромный ассортимент в Силе. Отмыть дорожки, окна, фасад, а может даже ковер или велосипед? Вперед за мойкой в Силу! До 31 мая при покупке мойки Quattro Elementi пеногенератор в подарок. Надежные мойки Quattro Elementi по отличным ценам в магазинах Сила и на сайте tdsila.ru.
3: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРН П-304-100-103-300-232.
4: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный дом 6.

0: Местное время 15 часов.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – бал на все 100. Стилисты составили список самых актуальных нарядов для выпускного вечера. Прежде всего, эксперты предлагают поддержать текущий глобальный тренд на историчность. Это могут быть отсылки как к недавнему прошлому, например, 80-м годам, которым присущи акцентные плечи, узкая талия, массивные украшения и кич, так и к средневековой готике. К последней относятся темное кружево, корсеты, высокий ворот и многослойные оборки. Обратить внимание можно даже на античность. Это платье, напоминающее хитоны, обилие драпировок, браслеты на предплечье и украшения на голову в виде венков. Стилист Юлия Ишимова дала советы по выбору лучшего наряда для праздника. Так, в первую очередь, она рекомендует обращать внимание на ткань. Чем она более матовая и плотная, тем благороднее выглядит. Второй нюанс – это палитра. Отдавайте предпочтение оттенкам драгоценных камней. Красному – рубин, темно-зеленому – это изумруд, темно-синему – сапфир и белому – бриллиант. Также стилист обратила внимание и на крой выпускного платья. Чем меньше в образе лишних деталей, тем аккуратнее и чище он выглядит. Если вы не уверены, что декор дизайнерски обусловлен и выглядит гармонично, то вместо платьев со стразами, пестрыми вышивками и ненужным декором, присмотритесь к классике – комбинациям, колоннам или вовсе женственным костюмам с миди или макси-юбкой и приталенным жакетом. Если в модной одежде и аксессуарах вы цените эксклюзивность и экстравагантность, обратите внимание на уютный трикотаж немецкого бренда «Монари». В богатом ассортименте вы найдете его в магазине «Элегант». Изюминка «Монари» – любовь к деталям, богатство идей и, бесспорно, высокое качество изделий. В магазине «Элегант» огромное поступление и летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Юник». Широкий размерный ряд и даже большие размеры – до 56-го. В «Элеганте» новое поступление обуви летние коллекции, в том числе модный итальянский бренд «Регина Ботини». В магазине «Элегант» все еще действуют скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

Пожар голубой, позабылись родимые дали. Первый раз я запел про любовь, первый раз отрекаюсь скандалить. Было весь как запущенный сад, был на женщины зелье опадки. Разонравилось пить и плясать, терять свою жизнь без остатка.

Весна. Рассвет хитов. Включай радио и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя. На 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: Ты меня освободил и имеешь право на одно желание.
2: Хочу ведро острых крыльев, как в KFC.
3: По перроме иди, чтоб узнать этот вкус, и своим ты поверишь глазам. Здесь тебя уже ждет острых крыльев каскад. Ты готов покупать?

0: Пришло время попробовать новинку у папы Ромы. Крылья в острой хрустящей панировке, как в KFC, ждут тебя на бульваре Лазарева, 4. Предзаказы по телефону 981-123-5555.
1: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Сезон шашлыков и рассады объявляем открытым. А чтобы добраться до дачи с комфортом, объявляем ликвидацию склада новых автомобилей «Лада» 2025 года. «Веста», «Нива», «Гранта». Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Выгодно примем вашу машину в зачет новой. Приезжайте в «Прагматику» на Комсомольский проспект 8 или звоните 8-81-42-55-95-03. «Прагматика» – официальный дилер «Лада» в Петрозаводске.

0: Легендарная надежность, неукротимая мощь, настоящий адреналин. Твое лето на воде с моторами «Тояма». Только до 30 июня. При покупке лодочного мотора «Тояма» моторное масло в подарок. tdsila.ru. Подробности акции уточните в магазине. ИП «Богданов» Андрей Олегович. ОГРН-НИП 304-100-103-300-232.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
2: Дарим настроение. Заряжаем позитивом. Включай весну на местном радио.

0: восхищайся.
1: Пой и танцуй этой весной.
2: Вместе с любимой музыкой на твоей волне.
3: На 104 FM.

Второй день уже подряд, меня пацаны мои давно начали терять. Я зову тебя в кино, но тебе все равно. А в твоих розовых очках видно только облака. Тебе навсегда плевать, и поэтому одна. Я не буду мешать. Зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Меня зацепила ты.

В этом море темноты помогаешь только ты. Мне понять, что впереди еще множество причин оставаться на плаву, но я больше не могу. Слышишь, я не подведу. Ведь зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Меня зацепила ты, меня зацепила ты.

0: Местное время 17 часов.
1: Еще не вечер. Еще не вечер. Программа подготовлена по заказу акционерного общества «Карельский Акатеш».
2: Еще не вечер.
3: Сегодня во всем мире, друзья, отмечают День радио. Несмотря на то, что мы живем в век цифровых технологий, радио продолжает оставаться средством связи и средством общения, наверное, для самой большой аудитории в мире. Так что давайте продолжать дружить, общаться и дарить друг другу любимые песни. Меня зовут Наталья Попова. Этот час я проведу с вами у микрофона, и у нас еще не вечер.

37027 наш телефон, так что звоните, заказывайте любимую музыку и дарите друг другу теплые слова, если, конечно, рядом с вами есть те, кому вы хотели бы их сказать. Ну и сегодня в этом часе голос работников в пульсе Северстали – это реальный инструмент изменений. Расскажу сегодня, как инициатива сотрудников в корпоративном опросе превратилась в конкретные технические решения, конкретно на корейском Акатоше. В кайце «Дружба» накануне состоялась праздничная интеллектуальная игра «Эль-Квиз», посвященная 81-й годовщине Великой Победы. Команды вспоминали военные песни, фильмы и исторические факты. И на один из вопросов я предложу ответить сегодня и вам. Автор правильного ответа получит приятный подарок от нас специально. Ну и, конечно же, шведские фрикадельки от папы Ромы и от кафе Суши Биг. Сегодня разыграем круассан с красной рыбой и творожным сыром по Суши Биговски. Как всегда, достанутся они самым внимательным и, безусловно, удачливым нашим слушателям. Так что оставайтесь с нами, обязательно участвуйте, и пусть вам повезет.

0: Новости Северстали.
1: Голос работников в пульсе Северстали – это реальный инструмент изменений. Очень часто инициатива сотрудников в корпоративном опросе превращается в конкретные технические решения. Так, в прошлом году в цехе по точной технологии корейского катыша улучшили условия для сотрудников, опираясь именно на обратную связь с пульсом. В центральном карьере запустили в работу надувной ангар для ремонта и хранения технологического оборудования. Рядом с ним на участке транспортировки и складирования установили модульные здания для сотрудников. Сделали укрытие на галерее магистральных конвейеров, которые препятствуют попаданию осадков. Я напомню, что пульс Северстали в этом году пройдет уже в 13-й раз. За эти годы он стал настоящим голосом коллектива, на основе которого принимаются решения. Инициатива запустить опрос вовлеченности еще в 2013 году принадлежала топ-команде Северстали. И с тех пор работа с отзывами сотрудников по итогам исследования всегда находится на контроле у первых руководителей компании и председателя совета директоров Алексея Мордашова. Причем сами руководители тоже ежегодно проходят этот опрос. До 2018 года пульс был бумажным, не было электронных платформ, возможности заполнить с телефона и компьютеров. Каждый сотрудник тогда брал ручку и ставил галочку в бумажной анкете, которую кидал в урну. Сейчас большая часть коллектива активно принимает участие в исследовании пульс Северстали и ждет решений на основе своих отзывов. Ну а руководители считают опрос основой для изменений в цехах.

0: Интересно. Весь мир в одной рубрике.
1: В качестве дружбы накануне состоялась праздничная интеллектуальная игра «Эль-квиз», посвященная 81-й годовщине Великой Победы. Семьи, друзья и коллеги объединились в 8 команд, чтобы вместе вспомнить ключевые события, имена героев и символы эпохи, ответив на вопросы о военных песнях, фильмах и исторических фактах. В итоге... По итогам всех раундов первое место заняла команда «Кемпинг», второе место у команды «Бэмс» и на третьем месте «Свои люди». Но участники отмечают, что важнее всего, конечно же, не соревнование, а чувство единения в канун такого великого праздника и классные эмоции от самой игры. Я, друзья мои, предлагаю нам с вами сейчас тоже окунуться в атмосферу классных эмоций и немножко поиграть. Я задам вам сейчас один вопрос из вчерашнего Эль-квиза. Кто догадается первый и пришлет нам ответ, я с удовольствием подарю великолепный наш фирменный ежедневник с ручкой и сувениром местного радио. Итак, делайте погромче. Вопрос такой. Во время войны... Антифашистские патриоты призывали многих в тылу врага работать по-польски и рисовали ее на стенах домов. Ее вес может достигать 915 килограммов. Назовите ее, о ком речь. Ваши варианты присылайте на номер 911-402-2040. И первый, кто пришлет правильный ответ, получит вот такой вот фирменный подарок от нас в честь 9 мая. Поехали! Поехали!

0: Ну что, друзья, наш конкурс состоялся. У нас есть правильный ответ. И с победителем попробуем сейчас пообщаться. Алло, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Как зовут вас?
1: Евгений.
0: Евгений, итак, мы вас поздравляем. У вас первый правильный ответ, который вы прислали. О чем речь? Кого рисовали на стенах домов в тылу врага вот во время Великой Отечественной войны?
1: Правильно, работа по-польски, это черепаха.
0: Совершенно верно. Конечно же, они призывали работать медленно и спустя рукава. Мы вас поздравляем. Ловите наши аплодисменты. Ну и за вашу победу мы готовы вручить вам наш фирменный ежедневник. Конечно же, с приятными сувенирами от компании «Костомукша Медиа». Не кладите трубочку, расскажу за эфиром, как вы сможете забрать свой приз.

0: Это интересно. Весь мир в одной рубрике.
1: Слушайте, но погода в этом году не устает преподносить нам сюрпризы и, если честно, не всегда, конечно, приятные. Чтобы хоть немного понимать, чего ожидать, предлагаю обратиться к приметам сегодняшнего дня. 7 мая в народе называют Евсей или Евсеев день, и несмотря на то, что весна к 7 мая уже полностью вступила в свои права, все еще считалось, что после 7 мая по ночам могут наступать морозы, но они уже никакой серьезной роли играть не будут. Так вот, погоду на ближайшие дни в Евсеев день определяли по нескольким природным явлениям. Верили, что если ночью вокруг звезд будут белые или черные круги, это к дождям. Сильную грозу с ветром обещали низкие облака над горизонтом или темные закатные лучи. А вот если вечером заря была окрашена в ярко-желтый цвет, то это предзнаменовало жаркие дни без осадков. Надеюсь, сегодня мы сможем таки наблюдать яркую вечернюю зарю. Очень уж хочется тепла и солнца.

0: Реклама на местном радио.
1: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
2: Рулонные шторы цвета любого. От ярко-красного до голубого.
1: От дизайна до печати. Изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Еще кусочек.
1: Ну и пришло время такой моей любимой части программы — розыгрыша вкусных призов. Прямо сейчас от кафе «Суши Биг» мы разыграем невероятный круассан с красной рыбой и творожным сыром по-суши биговски. То есть это круассан так круассан, друзья мои. Как всегда, он достанется тому, кто правильно ответит, кто правильно догадается, какое блюдо я сегодня загадала. Я расскажу вам три факта о нем, и, собственно, вам надо догадаться, о чем речь. Итак, это блюдо с французскими корнями, которое стало классикой русской кухни. Слово перекочевало в русский язык, обозначающее мешанину. Это блюдо не всегда было вегетарианским. В классических русских рецептах 19 века его нередко готовили с селедкой, добавляли мясо или даже грибы. Хотя и сегодня, если честно, селедку точно добавляют порой к этому блюду. И это блюдо еще и очень полезное. Благодаря вареным овощам оно полезно для пищеварения и помогает работе кровеносной системы. О чем речь, друзья, сегодня? Присылайте ваши варианты на наш номер 911-402-2040 и 10-е СМС с правильным ответом сегодня счастливая. Поехали!
2: Может, закажем пиццу?
3: Как раньше?
2: Ну да.
3: Не хочу, как раньше. Хочу, как брали недавно в Суши Биг.
2: Чем тебе старая пицца не угодила?
3: Хочу пиццу неаполитана с настоящей моцареллой из муки малина Грасси. Номера уно в Костомукше.
2: Хорошо, хорошо. Уже звоню в Суши Биг. 911-419-2020.
4: Суши Биг. Здравствуйте.
2: Девушка, пиццу с доставкой, пожалуйста.
5: Доставка осуществляет Суши Гид. ОГРН 12-01-5-0-40-17. ИНН 100-401-96-92.

Ну что, друзья, наш конкурс состоялся. Ох, много вариантов ответов вы прислали, поэтому кто-то прислал несколько смс, поэтому прямо сейчас делаем скрин, чтобы сосчитать верные ответы, потому что варианты были сегодня и рагу, и рататуй, есть варианты жульен, селедка под шубой. На самом деле правильный ответ – это винегрет. Именно это блюдо перешло к нам с французской кухни и обозначает мешанину. И 10-е смс пришло к нам с номера 9987, поэтому ловите наши аплодисменты. Удача вам сегодня явно улыбается чуть шире, чем всем остальным, поэтому за вот эту удачу, я надеюсь, с удовольствием отведайте, насладитесь круассаном с красной рыбой и творожным сыром от кафе «Суши Биг». В ответном сообщении я вам напишу, как вы сможете забрать свой приз. Ну а у нас, друзья, остались неразыгранные еще шведские фрикадельки от папы Ромы, так что оставайтесь с нами, разыграем их через пару минут.

участников кулинарного таланта папы Ромы. Шведские фрикадельки будем разыгрывать прямо сейчас, так что делайте погромче. И если не знаете, чем побаловать себя этим вечером, вот вам прекрасная идея. Порция большая, там 12 фрикаделек плюс картофель по-деревенски в томатном соусе с базиликом и орегано. Это очень вкусно, сытно и подойдет и на обед, и на ужин. Ну и чтобы насладиться этими фрикадельками, вам надо, собственно, отгадать слово, которое мы зажарили специальным звуковым сигналом. Давайте послушаем.

фрагмент песни мы только что прослушали. Я надеюсь, все вспомнили или догадались логически. Может быть, своя рифма у вас есть. Поэтому присылайте слово, которое мы зажарили на номер 911-402-2040. И восьмое СМС сегодня счастливое. Поехали!

друзья, хочу сказать, что конкурс наш состоялся, и в этом конкурсе вы были, надо сказать, удивительно единодушны, потому что абсолютно все прислали правильный ответ. Конечно же, это не искра, а молния. Слово «искра» тоже засчитывали, поэтому все варианты правильные, но восьмое СМС пришло к нам с номера 0282, поэтому ловите наши аплодисменты, и в ответном сообщении я напишу, как вы сможете забрать свой приз и насладиться шведскими фрикадельками от папы Ромы. Я благодарю всех, кто провел с нами этот час. Я желаю всем хорошего вечера, прекрасного настроения. Напоминаю, что завтра короткий предпраздничный день, и мы выйдем в эфир в 16 часов, так что настраивайтесь с нами на одну волну, участвуйте в розыгрышах, выигрывайте призы и будьте счастливы. Всем спасибо, пока!

0: Реклама на местном радио.
1: Сезон шашлыков и рассады объявляем открытым. А чтобы добраться до дачи с комфортом, объявляем ликвидацию склада новых автомобилей «Лада» 2025 года. «Веста», «Нива», «Гранта». Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Выгодно примем вашу машину в зачет новой. Приезжайте в «Прагматику» на Комсомольский проспект 8 или звоните 8-81-42-55-95-03. «Прагматика» – официальный дилер «Лада» в Петрозаводске.
2: Ты можешь купить мотоблок где угодно, но в Силе, и только в Силе. При покупке мотоблока ты получаешь три подарка от американского бренда DDE. Да, три подарка к мотоблоку DDE в Силе. В Силе и только в Силе до 30 июня. Приходи в Силу и требуй три подарка от DDE при покупке мотоблока. Покупай мотоблок в Силе. В Силе и только в Силе. Или на сайте tdsila.ru.
3: ИП Богданов Андрей Олегович. ОГРНП 304-100-103-300.
4: Так, вещи перевезли. Надо выбрать, какой интернет подключить.
5: А чего выбирать? Ситилинк, конечно.
4: Почему Ситилинк? Полно же вариантов.
5: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
4: Ну да, Ситилинк проверенный.
5: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони
6: 5-20-09. Оставляй заявку.
4: Вот так Ситилинк.
7: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону 5-20-09.
8: Да, здесь есть все, что нужно.
9: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур».

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Местное время 18 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Послезавтра мы будем отмечать, пожалуй, самую важную дату для нашей страны – День Победы. В Костомукше события, приуроченные к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, начнутся в 11:30 с торжественного митинга у памятника павшим за Родину. В 12:30 по улицам Костомукши пройдет шествие бессмертного полка. Построение у дома номер 4 по улице Ленина, и затем колонна будет двигаться по улице Героев до площади Дворца культуры «Дружба». Затем в течение дня организаторы «Центр Среда» и культурно-спортивный центр «Дружба» подготовили концерты, мастер-классы, кинопоказ и интерактивные площадки. В 15 часов в Большом зале КСЦ «Дружба» пройдет концерт творческих коллективов, а в 16:30 на Малой площади выступит духовой оркестр «Орион» вместе с городскими вокалистами. Артисты исполнят песни военных лет. Частицу вечного огня из Москвы доставили в Карелию в рамках акции «Огонь памяти». Представители Народного фронта приняли участие в передаче священного пламени в Александровском саду в столице страны, а вчера лампаду торжественно передали в Петрозаводске участнику СВО Дмитрию Самсонову как символ преемственности поколений. Главная миссия Народного фронта – доставить огонь жителям Карелии, судьбы которых затронула Великая Отечественная война. Акция проходит уже в 10-й раз, с каждым годом дотягиваясь до новых регионов России и других наций, прошедших Великую Отечественную. В этом году огонь доставят в 71 регион и 14 стран мира. Новый памятник партизанам появился в Костомукше. На будущей аллее воинской славы, которую благоустраивают на городском кладбище, появился новый памятник. На стеле надпись «Братское захоронение четырех неизвестных партизан партизанского отряда «Красный Онежец», погибших 26 июня 1943 года в неравном бою против финских карателей. Об этом пишет издание «64-й параллель». Я напомню, в 2011 году в 42 километрах от Костомукши поисковый отряд «Стерх» обнаружили останки четырех неизвестных бойцов на безымянной сопке в долине реки Лива. Там в июне 1943 года приняла последний бой с финским отрядом преследования группа партизан из отряда «Красный Онежец». Имена этих героев остаются неизвестными. И теперь почтить память героев и возложить цветы можно у нового памятника. Скрытые патрули будут ловить пьяных водителей на трассах Карелии. В мае сотрудники госавтоинспекции усилят контроль на дорогах республики. Как сообщили в ГИБДД, особое внимание будет уделено местам, где подобные нарушения фиксируются регулярно и уже приводили к дорожным трагедиям. Для повышения эффективности часть патрулей будет работать в скрытом режиме на автомобилях без опознавательных знаков полиции. Я добавлю, что с начала года в Карелии зарегистрировано 15 аварий с участием пьяных водителей. 19 человек пострадали. В Карелии стартовал прием заявлений на добычу кабана. В этом году охота будет открыта с 1 июня по 31 декабря. По новым нормам, установленным приказом Минприроды России, в своем заявлении гражданин в качестве предполагаемых сроков охоты указывает один непрерывный 30-дневный период или не более двух непрерывных временных периодов, общая продолжительность которых составляет не более 30 календарных дней. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. В социальных аптеках весь май скидка на солнцезащитные очки 20% и скидка на товары в аптечку, в отпуск и на дачу. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека город Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефону в Костомукше 5-10-50 и 5-10-46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. В Костомукше сегодня облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха плюс 8, плюс 10 градусов. Ветер до 3 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, столбик термометров в Костомукше поднимется максимум до 6 градусов тепла. При этом синоптики обещают снег с дождем и ветер до 3 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
5: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
6: В административном здании по улице Ленина, 17А, в городе Костомукша сдаются в аренду нежилые помещения под офисную деятельность. Кабинеты по 14 и 18 квадратных метров. Имеются кабинеты с водопроводом, под бьюти-сферу, косметологию, услуги по уходу за телом и массаж, под имиджевые услуги. Работа с юридическими лицами, предпринимателями, самозанятыми и физлицами. Обращаться в кабинет 205 по улице Ленина, 17А или по телефону 921-467-32. 221, а также по номеру 70426, код города 814-59. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97, ОГРН 115-100-68-60. Ювелирный салон «Золото» желает всем праздничного весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система. Тема скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Активный сезон ремонтов и строительства стартовало, значит, самое время задуматься о дверях, окнах и мебели на заказ. В этом вам с удовольствием помогут в офисе «Северный город» на Октябрьской, 7, первый подъезд. Продажа и установка окон и дверей, изготовление корпусной мебели на заказ, кухни, шкафы-купе и двери-купе. Нарезка стекол и зеркал, большой ассортимент, гарантия качества. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка. Возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06, ОГРН 119-001-201-663. Сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую, приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники, улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
5: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

точно. Но это лучше, чем бесконечно проверять почту. Хоть я и скучаю, не очень будет приятно видеть твой почерк. Ты ждал меня до утра, я не пришла и поворачивала все в пользу себя. Я

точно. Я не хотела тебя видеть больше. Я не хотела тебя видеть в таком виде, но ты решил, тебе все можно. Ты меня по-французски, я по-английски. Уйду, чтобы не ранить тебя, но останусь близко. Я сохраню все наши пьяные переписки. Ты же знаешь, они самые искренние. Ты меня в клочья, я тебя молча прошу, звони мне.

0: Реклама на местном радио.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Слышите? Это она. Возможность получить права на мотоцикл в Костомукше. Центр подготовки водителей открывает набор в группу по обучению водителей категории А и А1. Успейте отучиться по цене прошлого года. Подпишите договор сейчас. Подробности по телефону 911-448-48 и в офисе на Интернациональной, дом 15. Ждем всех желающих.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Ночи на Рём.
1: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбку. Главное, как. Об этом наша рубрика.
2: В ожидании рыбалки.
1: Рыбалка – это, конечно же, радость и эмоции. Но, к сожалению, иногда и они бывают отрицательными. Это когда рыболов против своего желания случайно примеряет на себя роль рыбы, то есть когда нечаянно попадается на крючок. Чаще всего такому несанкционированному воздействию подвергаются пальцы, а иногда и ухо, нос или даже губы. Но все не так трагично, и не надо бросать рыбалку и бежать в поисках МЧС, как герой особенностей национальной рыбалки. Есть довольно простой способ избавиться от зацепа, особенно если рядом кто-то есть. Нужно накинуть на поддев крючка петельку из любого подручного материала – проволочки, плетенки, прочной лески и так далее. И тянуть за эту петельку в направлении, противоположном входу крючка в тело. Но только надо самому или помощнику придерживать пальцем цевьё крючка, чтобы оно все время было на одной прямой с направлением прилагаемого усилия. Это нужно для того, чтобы облегчить операцию. Все, теперь свобода, и вы на себе знаете, что такое «поймал, отпусти».
3: Где мои снасти?
1: Вот вроде пингвинья рыбалка понемногу уходит в историю, но тем не менее хочется познакомить вас с довольно новым и очень удобным ледобуром — Неро Мини. Он подойдет для рыболовов не очень высокого роста и детей, которых вы хотели бы приобщить к рыбалке. В сложенном виде его длина чуть более 62 сантиметров, а весит он всего 2 с небольшим кило, зато лунка вполне приличная — 130 миллиметров в диаметре. А стоит он дешевле, чем одни ножи от шведского бура Мора. А самое главное, ножи к Неро Мини стоят копейки и продаются в любом магазине. Заточить их можно самому, а при острой необходимости даже на водоеме.
2: Хороша уха.
1: Чтобы при чистке рыбы чешуя не разлеталась в разные стороны, рыбу надо ненадолго положить в холодную воду, а затем приступить к чистке. И лучше не ножом, а специальной рыбочисткой. Если таковой нет, то можно и обычной кухонной теркой. А пока у меня все. Ни хвоста, ни чешуи.
4: Душевная, душевная, душевная рыбалка.
5: Спонсор рубрики – магазины «Клевое место».

0: Весь город на одной волне. Реклама на местном радио. Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
1: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
0: Качество супер.
1: Короткие сроки.
0: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
1: Костомукша медиа. Полиграфия от А до Я.
0: Звездный дом 6.
1: Телефон рекламной службы 370-09.
2: Сериал вчера смотрела? Там такая Санта-Барбара.
3: Ой, не, антенна барахлит.
2: А у меня телевидение Ситилинк. Все отлично показывает. Звони, еще и подарок дадут.
3: Уже звоню.
2: Ситилинк, 5-20-09.
4: Подключите телевидение Ситилинк и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
5: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности может потребоваться дополнительное оборудование. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
3: И антенна не нужна.
6: Пам-пара-пам.
0: Реклама на радио в Костомукше

0: Местное время 7 вечера.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – бал на все 100. Стилисты составили список самых актуальных нарядов для выпускного вечера. Прежде всего, эксперты предлагают поддержать текущий глобальный тренд на историчность. Это могут быть отсылки как к недавнему прошлому, например, 80-м годам, которым присущи акцентные плечи, узкая талия, массивные украшения и кич, так и к средневековой готике. К последней относятся темное кружево, корсеты, высокий ворот и многослойные оборки. Обратить внимание можно даже на античность. Это платья, напоминающие хитоны, обилие драпировок, браслеты на предплечье и украшения на голову в виде венков. Стилист Юлия Ишимова дала советы по выбору лучшего наряда для праздника. Так, в первую очередь, она рекомендует обращать внимание на ткань. Чем она более матовая и плотная, тем благороднее выглядит. Второй нюанс – это палитра. Отдавайте предпочтение оттенкам драгоценных камней. Красному – рубин, темно-зеленому – это изумруд, темно-синему – сапфир и белому – бриллиант. Также стилист обратила внимание и на крой выпускного платья. Чем меньше в образе лишних деталей, тем аккуратнее и чище он выглядит. Если вы не уверены, что декор дизайнерски обусловлен и выглядит гармонично, то вместо платьев со стразами, пестрыми вышивками и ненужным декором присмотритесь к классике – комбинациям, колоннам или вовсе женственным костюмам с миди или макси-юбкой и приталенным жакетом. Если в модной одежде и аксессуарах вы цените эксклюзивность и экстравагантность, обратите внимание на уютный трикотаж немецкого бренда «Монари». В богатом ассортименте вы найдете его в магазине «Элегант». Изюминка «Монари» – любовь к деталям, богатство идей и, бесспорно, высокое качество изделий. В магазине «Элегант» огромное поступление и летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Юник». Широкий размерный ряд и даже большие размеры – до 56-го. В «Элеганте» новое поступление обуви летние коллекции, в том числе модный итальянский бренд «Регина Ботини». В магазине «Элегант» все еще действуют скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: любимым радио.
1: Слушаем вместе, поем в унисон. Весна на радио, счастливый сезон.
0: На местном радио.

0: Красном радио.
1: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Весь город на одной волне.

0: Местное время 8 вечера.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: В административном здании по улице Ленина, 17А, в городе Костомукша сдаются в аренду нежилые помещения под офисную деятельность. Кабинеты по 14 и 18 квадратных метров. Имеются кабинеты с водопроводом, под бьюти-сферу, косметологию, услуги по уходу за телом и массаж, под имиджевые услуги, работа с юридическими лицами, предпринимателями, самозанятыми и физлицами. Обращаться в кабинет 205 по улице Ленина, 17А или по телефону 921-467-32. 221, а также по номеру 70426, код города 814-59. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97, ОГРН 115-100-68-60. Ювелирный салон «Золото» желает всем праздничного весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система. Тема скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Активный сезон ремонтов и строительства стартовало, значит, самое время задуматься о дверях, окнах и мебели на заказ. В этом вам с удовольствием помогут в офисе «Северный город» на Октябрьской, 7, первый подъезд. Продажа и установка окон и дверей, изготовление корпусной мебели на заказ, кухни, шкафы, купе и двери купе. Нарезка стекол и зеркал, большой ассортимент, гарантия качества. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок, подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06, ОГРН 119-001-201-663. Сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата. Обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921

0: 963-21-52 и 921-629-96-85. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую, приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники, улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
1: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза.

Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор считаю то, что

моей безумной. Тычем пальцами в вены или лезвием струны. Ходим по тонкому льду мы, заблуждаясь морали. Гони моих бесов, храни.

крупному мечтай. Жизнь не скупится на бонусы. Самолет садится на те же взлетные полосы. У тебя все получится, знай, давай, действуй смело. Ну вот теперь совсем.

0: рассвет хитов. Включай радио и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя.
1: Солнце светит все сильней. Слушай нас, и будет веселей.
0: Местное радио.

0: одной волне.
1: А ты плакала, плакала, плакала, девочка плохая, я хотел ангела. Сколько ты своих секретов прятала, пока моя любовь

А, в поисках себя на западе. Сколько же у нас на завтра дел? Я бы все перебрал бы назад, но бед. Я временами так зол, чтоб сказать, но нет. Стереотипами замкнутый, как болиде поворот, только за крутым перемен.

Весна стучится в двери. Включай радио. Твои любимые хиты и свежий весенний плейлист уже в эфире. На 104 FM.